Ребенку скажет мудрый ковер номер один. Наш главный консультант и музыкальный критик.

0: ответу номер два. Имеющему, кто уже голос и возможность в колесе гробовать, предоставляя слово товарищу Двойкину.
1: Товарищ!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

Пускай она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Коптера крестинка, она должна быть известной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только настоящей, да-да-да, настоящей. Коптера крестинка, она должна быть известной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Это здесь.

должны быть, как классики. У нас все должно быть, как у классиков.

музыкальный, изящный, стройны. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс, теты, сюиты, сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, малинка, чешинка моя, разгриновая поэмка, сюитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

тебе. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке повиновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.

минуточку. Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотри.